0: 85.
1: Ты хочешь сама себя делать?
0: Я видео снимаю.
1: А, Рожка, скажи что-нибудь.
2: Ну, я ничего не могу сказать.
3: Послухаш Радио Юніор. Добре рано!

0: Скажите мне, что вы на себе любите?
1: Да?
0: Что вы на себе любите?
1: Блин, я люблю свой юмор, что я не знаю. Мне кажется, я супер смешная.

0: Васильевна спят.
1: А, да, бабушка.
0: Ты хочешь сама себя сделать?
1: Я видео снимаю.
0: А, бабушка, скажи что-нибудь.
2: Ну, я ничего не могу сказать.